0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Блеск

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Рокс.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

кожаных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

залог. Верится и не верится все, что случилось.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба проводит проверку после нападения собак на детей детского сада. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинш». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству «Лето», мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начато 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуаций, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: 7 часов 4 минуты. Добро пожаловать в новую рабочую неделю вместе с «Шизгарой».

0: Так на небо, надейся, сам не плашай. Это же, значит, небо, когда нужно, тебя найдет и скажет: привет, я типа уже там это, в состоянии рассвета нахожусь.
1: А ты еще спишь.
0: Ну да. Доброе утро, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Давайте расскажем, что подстерегает нас с вами, ну, не только на этой неделе. На этой неделе все здорово будет.
1: Почему?
0: Ну, будет здорово, потому что все и здорово, и здорово.
1: Знаете, для того, чтобы будет все здорово, не нужны никакие почему. Главное, зачем, как говорил Ницше.
0: Вот, и 39 дней у нас пройдет, и вы раз погружаетесь в волшебный мир школьных каникул осенних уже. Да-да-да, представляете, уже только вот стартовали, уже на отдых будем всех перенаправлять. 47 дней пройдет, и в ночь 24 на 25 октября мы переведем свои часы на зимнее время, и рассвет и закат совершенно у нас по-другому будет восприниматься. И через 115 дней у нас придет веселый праздник, Новый год.
1: Это очень скоро.
0: Но еще у нас, знаете, впереди есть люди, которые не смотрят на то, когда встает солнце, во сколько оно отправляется бай-бай, им интересен только лунный календарь.
1: 26-й лунный день сегодня, если видели на небе, луна такая тоненькая-тоненькая в виде буквы Си или С.
0: Дефицитная такая.
1: Что называется, старая. Это значит 26-й лунный день. И он, как говорит астролог, не очень счастливый. Болезни опасны, поэтому надо беречь здоровье. 26-й лунный день лучше ничего не начинать, ничего не предпринимать, принесет это только потери и ущерб. Но сделаем оговорку. Это лишь в том случае, если у вас есть возможность ничего не начинать, ничего не предпринимать. А вообще считается, что лучше в 26-й лунный день воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным в экономических делах. И если кто-то попытается вас чем-нибудь бросить или упрекнуть, вы скажите, что вы не лентяй или просто так ничего не делаете сегодня, а вы стараетесь быть разумным в делах с точки зрения энергетики.
0: Хотите быть энергетики с точки энергетики, наверное, да, тоже.
1: Да.
0: Быть продвинутым. Шизгар-то выходит при поддержке компании АЕ-продукты. Поэтому, если ваш офисный мир уже давно не такой милый, то надо решить все это дело. Вот АЕ-продукты предлагают решение для офиса, которые позволят не просто организовать рабочее место, а сделать так, чтобы все мы,

0: офиса до оборудования больших складов или небольших складов, производственных помещений и других рабочих пространств.
1: Ну, а больше информации на сайте aeproducty.lv, а вопросы правильные по телефону 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.

0: Ну, а мы знаем, что он нам принесет, и в гости он уже прилетел.
1: У нас сегодня, смотрите, 7 сентября несколько есть праздников, которые имеют отношение к той или иной стране. Ну, глобально сегодня для какого-то конкретного государства это День независимости Бразилии. Страна большая, страна далекая, праздник национальный, посвящен провозглашению независимости Бразилии. От кого? Правильно, от родины Криштиану Роналду. В 1822 году это все дело произошло.
0: Да, но этот праздник празднуется по всему миру, потому что Бразилия все-таки такая колоритная страна, что все готовы поддержать бразильцев, потому что все знают, как хорошо в Бразилии, особенно если ты, как говорил Остап Бендер, в белых штанах, умеешь танцевать самбо и знаешь, где пляжи Панема.
1: Представляешь, мы в времена, когда росли, ну, поглощали информацию про страны от учителей географии, учительниц географии, и, конечно, от

0: Юрия Синкевича, и его программы «Клуб кинопутешественников». Ну, на этом голосе мы все выросли. А потом еще про Бразилию, вот правильно ты сказал, что это белые штаны и все такое прочее, Рио-де-Жанейро. И, конечно же, еще потом появление Донны Розы, которая, как выяснилось, из Бразилии приехала, и там, что мы, вызывают тебя к доске, говорят: так, Титов, к доске, что ты можешь сказать про Бразилию? Ты говоришь: там много диких обезьян и все.
1: Знаешь, думаю, что сейчас эта шутка могла бы и не быть залитована, что называется, отделом цензуры и уважения к другим там народам и прочим с точки зрения диверсификации и, как это сказать-то,
0: правильно. Толерантности.
1: Толерант, да, совершенно да. Верно. Вот это именно слово забыл. Потому что вот сейчас так можно сказать про любую другую страну. Выбрали Бразилию, и никто не удивлялся, что именно Бразилия. А сегодня бразильцы бы сказали: подождите, а почему это у нас много диких обезьян? А вы на себя посмотрите.
0: А я думаю, еще там нужно же было там в этой истории с Донной Розой там сделать вид, что она откуда-то издалека, и фиг проверишь, что она там делает. Говорит, она сказала: из Бразилии что-то. И вот, иди проверяй. Вот, ну, давай еще мы какие-нибудь праздники, которые...
1: Глобальные.
0: А, глобальные, ну давай
1: глобальные. Вот смотри, Международный день чистого воздуха. Что может быть глобальнее на планете Земля, чем атмосфера? А если там она изобилует какими-то загрязнениями, то плохо всем. И даже тем людям, которые живут на удаленных островах посреди Тихого океана, тоже плохо, если где-то, пусть даже в Бразилии, где много диких обезьян, этот воздух загрязняют.
0: Ну и знаете, вот если даже мы рассказывали, как там сделать свой офис более эргономичным, с помощью наших партнеров. Понимаете, в офисе приходит, допустим, человек, который там, не знаю, там, ну, забывает поменять рубашку уже вторую неделю. Так, ну, бывает, вот, человек заработался, но зато он классный специалист, айтишник и все такое прочее. И дамы ему пишут там, условно, там, Коля, Айнарс, там, Венечка, не хотел ли ты там, например, сделать нашу планету чище? А он их так в непонятках: и чего? Каким боком я тут причастен к этому всему?
1: Да, вот тебе подарочек.
0: Вот тебе подарочек, да.
1: Да, да, значит, ну, кто придумал праздник этот?
0: Не праздник,
1: разумеется, ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 19-м году, с 20-го года только отмечается. И по данным ООН, 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязненного воздуха. Но я даже не знаю, зачем там деньги платят, потому что, в принципе, любой детско-садовский рижанин знает, что 99% точно подвержено загрязнению, потому что атмосфера у нас одна на всех.
0: А ветер подует, и соседи удивят.
1: Грязно.
0: Ну да. Так да, получается.
1: Поэтому бережем атмосферу, стараемся не загрязнять воздух, и если есть возможность, даже как-то ее очищаем.
0: Слушайте, ну у нас есть несколько поводов, о которых мы чуть позже расскажем. Некоторые из них более веселые, некоторые более заставляющиеся задуматься. В принципе, наш эфир шишгаровский построен таким образом, чтобы с одной стороны какую-то полезную информацию вам закидывать, а с другой стороны вот этот понедельник сделать каким-то бодреньким.
2: Шишгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: 7:28. Доброе утро всем проводящим понедельник вместе с нами. Давайте расскажем о том, что успело человечество полезного или просто знаменитого. Нет, просто громкого. Да нет, просто чем этот день прославился, скажем так, 7 сентября.
3: В 1812 году в этот день состоялось Бородинское сражение. Генеральная битва войны 1812 года между русской армией и французами, разумеется. И сражение произошло 26 августа вообще по старому стилю, но мы решили все это пересчитать на 7 сентября. И подумали, а почему бы и нет?
2: И оказались правы. Там, помимо того, что она была генеральная битва, она была там и несколько маршалов французских участвовало. Да и просто люди, которые без таких званий, ну вот, проявили там себя. Теперь поговорим о выражении «дядя Сэм». Впервые выражение «дядя Сэм», которое связано с правительством США, вот, прогремело тоже в этот день, 7 сентября в 1813 году. В период Второй англо-американской войны их было несколько. Она, кстати, началась, вот знаете, как интересно, вот 1812 мы вспоминали Бородинское сражение. Ну и вот Бородинское сражение, оно идет вот здесь, на европейских, скажем, территориях. А тут же, параллельно, там вот англо-американская война. Так вот, началась она себя, и поставщики мяса для американской армии, один из таковых, был некий человек по имени Уилсон. Это не волейбольный мяч, с которым дружил чувак, который попал на необитаемый остров в одном из фильмов, как мы помним. Но был такой совершенно реальный человек. Сэмюэль Уилсон. Сэм. Ну и на бочках с мясом было написано United States, то есть US.
3: Да, но и сторож Ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика, и читал ее как Анкл Сэм Уилсон как раз, то есть дядюшка Сэм Уилсон. И оттуда и пошло, как бы, кто это United States? А United States — это некий дядюшка Сэм.
2: Клевый чувак, креативный.
3: А я думал, откуда пошло? Я думал, что это карикатуры были всегда. Я всегда думал, что, знаешь, дядюшка Сэм — это и есть тот карикатурный персонаж. Ну, как есть же там Микки Маус, там Человек-паук и так далее. И дядюшка Сэм — это вот этот самый с носом в шляпе. И на шляпе могут быть еще полоски со звездами.
2: Та же фигня у меня была в голове в детстве. Я пытался, значит, когда уже там тебя начинают погружать в американскую историю, там в школьной программе или просто с выпусков новостей, я пытался подумать, а кто вот этот там Сэм, который как... Кем он был там, кем он работал? Да, президента, да, вроде не был. Так, давайте подумаем. И так. Вот, оказалось, все. Хорошо, что были там креативные сторожи из Ирландии.
3: Так, и теперь нам надо тоже как бы понять для себя, а в итоге кем он был, дядюшка Сэм? Он даже поставщиком мяса не был, потому что, ну, это же ирландский сторож придумал этого персонажа, в принципе.
2: Да.
3: То есть его, в общем, не было, и все опять у нас устроили ирландцы.
2: Это был виртуальный друг ирландского сторожа, вот, с которого...
3: Так, значит, в 1860-м во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.
2: Ну, с уважением относимся к геральдике, топомимике
3: и хоккею.
2: И хоккею, конечно. Теперь поговорим о поэзии. Поэт Гийом Аполлинер помещен в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра Моны Лизы. Ну вот, не первый раз, когда звучит это произведение в каком-то там криминальном контексте, но вот 5 дней подождали, сколько колец олимпийских? 5? Ну вот, да, 8. Одно, второе, третье, говорит, Гийом, что, иди домой. И пошел он себе домой.
3: На самом деле, непонятно, почему взяли Аполлинера, потому что он явно не имел никакого отношения к этой банде похитителей. Вероятно, будучи поэтом, все-таки, ну, и сами понимаете, Франция того времени, место, где поэт был громогласен, да, как, впрочем, и везде, и иногда позволял себе после горячительных напитков высказывать такие вещи, которые, ну, как бы... которыми он не занимался на самом деле. То есть он воображал.
2: Ну, допустим, скажем сейчас вот аналогии с каким-то рэпером можно провести. Короче говоря, шоу-бизнес. Вот, да. Поэт тогда это был не просто человек, который где-то там, как сейчас, тихо, спокойно там пописывает. Иногда какие-то творческие встречи. А это такой шумный был.
3: Да, ну и, как водится, болтанул лишнего сгоряча, кто-то стуканул, вот его и взяли, чтобы галочку поставить.
2: Давай про всю полицию, скажем, международную. Сегодня повод есть.
3: В 1923 году, 7 сентября, состоялся Международный конгресс уголовной полиции, который традиционно связывают с созданием организации «Интерпол». То есть они только в 23-м году, в общем-то, решили, что надо сотрудничать.
2: Давайте дружить будем.
3: Давайте дружить, будем передавать друг другу информацию. И, может, вы нам поможете, когда нам надо будет у вас кого-то найти. А мы вам тоже поможем, когда вам документы понадобятся.
2: И представляете, вот первый конгресс Интерпол, допустим, это же получается через 14 лет после того, как Гийома там за Монолизу там закрыли на 5 дней. И вот под локоток берет какой-нибудь там английский полицейский чин, подходит к своему французу и говорит: слушай, ты мне вот объясни, профессионально, а нафига вы тогда вот 14 лет назад поэтому взяли, закрыли, там что, ну, надо было как-то, ты понимаешь, там...
3: А, план выполнять, а потом да. Нечего было такое вот так нести, вот. Да?
2: Тоже
3: и
2: мне.
3: И вообще мы поэзию не читаем.
2: Хиппи.
3: Слушайте, еще у нас есть два события, которые, наверное, можно смело назвать геополитическими. В 1945 году, 7 сентября, в Берлине состоялся парад победы союзных войск. У Бранденбургских ворот прошли колонны, значит, Великобритании, США, СССР и Франции.
2: Поэтому, когда говорят, вот, парад победы, он был вот и в 45-м году у Бранденбургских ворот, и потом, конечно, уже он был уже на Красной площади проведен. Ну, да. Еще очень важное событие. Напоминаем, что у нас в 9.25 традиционно спортивное обозрение идет в рамках Шизгары. Но прямо сейчас отметим, что футбольные сборные двух Корей, Южная и Северная, впервые более чем за 10 лет провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился весьма символично, с ничейкой 0-0. Но
3: договорняк был.
2: Попытка была. Зрители. Знаешь, никто никого их не хотел обидеть. Вот такая корейская мудрость.
3: На самом деле странное название для матча — товарищеский матч. Знаешь, то есть мы товарищи, конечно, а мы у вас выиграли, поэтому мы лучше. Все равно, ну какой же ты товарищ мне, если мы все равно не равны? А как можно быть равными в спорте? Нет, одни должны забивать другим.
2: Вот так думают бразильцы, у которых сегодня день независимости. Они не хотят никаких товарищеских матчей, они хотят у всех выигрывать. Наверное, хватит.
3: Да, мы должны еще сказать, что, как вы заметили, не было у нас автомонитора. Точнее, предупредить вас о том, что не будет автомонитора в следующем части. Я уже как бы
2: Молодец.
3: Будто, да. Не было, здесь так и должно быть, потому что пробок-то еще на самом деле нет. Но... так как Владимир Тин в отпуске, автомонитора вот просто так не будет. Но если вы что-то заметите, мы обязательно об этом расскажем, чтобы не оставить вас уж совсем без дорожной информации.
2: Мы же одна большая семья, делаем одно хорошее дело, помогаем друг другу проснуться, сориентироваться в пространстве. Поэтому, если вы подзабыли WhatsApp номер нашей эфирной студии, напомним
3: вам. 229-49-49.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. I could stay awake just to hear.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Карта лояльности «Веселыба» уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках на пищевые добавки для укрепления организма, скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты «Веселыба». Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
7: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Так, наличие странного стола на вашем столе — это уже ваше личное дело. А вот на то, чтобы не скучать, вот для этого мы каждое утро с 7 до 10 здесь присутствуем в эфирной студии Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Мы надеемся, что мы вас немножко, как бы, как говорила моя бабушка, раздухарим.
0: Раздухарим
1: для
0: или?
1: Для того, чтобы у вас весь день был такой немножко с приподнятым настроением, полон энергии и каких-нибудь оригинальных идей.
0: Помните, говорили о том, что сегодня Всемирный день чистого воздуха. Так вот, по поводу того, чтобы раздухарить, это не обязательно воздух портить. Это как раз вот имеется в виду взять и дух ваш пробудить такой, который вот придете на рабочее место. Клево. Что, настроение клевое? Выходные? Говорит, да нет, вот сейчас ехал, вот опять что-то позитивчик ребята сделали какой-то. Маленький, но удаленький.
1: Значит, у нас в четверг вручали очередную Шнобелевскую премию. Очередной раз. И мы решили, что вместо того, чтобы рассказывать вам об изобретениях и о патентах, которые были когда-то сделаны 7 сентября, расскажем вам о том, какие были труды, не то что опубликованы, а отмечены этой Шнобелевской премией и, ну, как бы имеют отношение к нашему дню.
0: Прикиньте, 35 лет в этом году, вот с момента, когда первая Шнобелевская премия, веселуха такая, была вручена, ее ежегодно присуждают за достижения, которые, ну, сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься. Ну, некая пародия на Нобелевское, поэтому Шнобелевская. 10 там номинаций, веселые люди, швейцарцы, ведь люди, которые там такие весьма себе, как в нашем появлении, такие организованные, такие
1: богатые,
0: консервативные.
1: Богатые.
0: Вот, искал это богатые. Так вот, в этом году какие премии и награды вручались?
1: В этом году, ну, кстати, действительно, в этом году действительно в первый раз вручались премии в Цюрихе, в Швейцарии. Обычно это все происходит в Бостоне, точнее, даже в Кембридже. Там все это придумали гарвардские выпускники и ребята из MIT.
0: Тут такая вот символика. Представляете, все штаб-квартиры, там, что Олимпийский комитет там в Швейцарии, там, что FIFA футбольная, всех там.
1: Знаешь, почему, я думаю?
0: Почему?
1: Потому что нейтралитет. Был заявлен нейтралитет, а из Америки переехали в этом году с церемонии, потому что опасались, что многие ученые из тех, кому надо бы номинировать и там наградить, они не смогут просто вовремя приехать на церемонию.
0: Или, знаешь, скажу так, вот там качать начнет, вы тому дали, тому не дали, потому что вы вот сами оттуда. Нет, Швейцария нейтральная, поэтому давай, пошли по биомеханическим процессам.
1: Значит, смотрите, в этом году вручали очень много премий, которые так или иначе были связаны с биологией. Одна из номинаций называлась «Биомеханика». И получили ее
0: сборники
1: ученые из Британии и США за исследование поведения животных, которое можно классифицировать как поцелуй. Которые ученые, в смысле, сделали предположение и дали точное определение этому самому явлению, которое мы называем так поцелуй, и утверждаем, что целуются только люди. Так вот, они сказали, что поцелуй — это не агонистическое взаимодействие, включающее направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ или ротовых частей тела и не предполагающее передачу пищи.
0: То есть, смотрите, если ты видишь, как два представителя животного вида делают то, что в нашем понимании, ну, схоже на обычный поцелуй между двумя людьми, вот, допустим, там, не знаю, котик с кошечкой, там, или там какие-нибудь насекомые, в конце концов. Говорит, а что это?
1: Птички.
0: Птички.
1: Что делают часто. И самое главное, чтобы они еду не передавали, тогда можно смело говорить,
0: вот,
1: что они целуются.
0: То есть не кормят, значит, там, муравьи, там, белые медведи. И вот они, в конце концов, может быть, даже взяли и поцеловались.
1: Ну, а говорят, что люди, они вообще начали целоваться еще 20 миллионов лет назад, когда они людьми не были и в помине даже. Были просто какими-то недоразвитыми приматами.
0: То есть там в приматах идет такая история. Там, ну как, целоваться умеешь? Пока нет, еще недостоин. А если уже поцеловался, ну тогда, может быть, станешь человеком.
1: Значит, что еще? Химия. Ученые из Индии, Франции, Японии и США за открытие того, что молочные белки живородящих тараканов обладают в 3 раза большей энергетической ценностью, чем молочные белки коров. А здесь я для себя, например, сделал открытие, что существуют такие живородящие тараканы. Ну, а вообще какие-то молочные белки у них можно было найти. Единственное, что, разумеется, это слишком дорого будет попытаться нам заменить наши привычные молочные белки
0: тараканьями. В экзотических странах есть же там история, когда там этих жареных или сушеных тараканов больших там поедают. Так вот, белковая составляющая в них есть, но, наверное, там и... Подоили, короче, тараканчика.
1: Интересная премия за исследования в области экономики. И это были ребята из США, Мексики и Канады, которые получили премию за сбор доказательств того, что представители высшего класса чаще воруют конфеты у детей, подрезают чужие автомобили на дорогах и демонстрируют прочие виды неэтичного поведения. По словам ученых, их эксперименты позволяют предположить, что стремление к личной выгоде является более основополагающим мотивом среди элиты общества.
0: Знаешь, элита общества. Ну, ладно, там это подрезать на дороге там еще, но конфеты у детей.
1: Это было самое главное, да, вот это исследование по поводу того, кто стащит больше конфет из детской коробочки. Вот такая вот интересная премия. Да, кстати, в качестве приза получали такую стопу человеческую, которая увенчивалась мухомором, и там грибочки были между пальцев, которая покоилась на куске голубого сыра. И, разумеется, мы все, которые видели это по телеку, ну, как бы интересовались, а сыр-то можно есть, в конце концов? Ну, Швейцария же не только страна банков, но и страна сыров, поэтому сыр должен быть
0: вся
1: настоящий.
0: Вся надежда на настоящих сыроваров швейцарских. Шизгара выходит при поддержке компании АЕ-продукты. АЕ-продукты предлагают решение для офисов, которое не просто позволяет организовывать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: Потому что красивый офис еще не обязательно означает хороший офис. Пространство должно прежде всего соответствовать тому, как люди в нем работают. Одним нужно сосредоточиться, другим постоянно общаться с коллегами, там может побольше что-то обсудить. Кто-то работает с клиентами, поэтому вопрос должен звучать не так, какую мебель нам купить в офис, а так, какую проблему мы хотим с помощью этих изменений в офисе решить в нашем рабочем пространстве.
0: Итак, АЕ-продукты от эргономических рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонированного офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств. Больше информации АЕ-продукты ЛВ, вопросы по телефону, пожалуйста, вот он номер 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтиска фабрика.
2: Зина Откара. Brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Адрийским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Во втором квартале было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66200 безработных. Большинство из них, или 21200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации.
2: Про исследования.
1: Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
6: Стартуем! Новая трудовая неделя. Рада представить вам понедельник, 7 сентября.
7: Доброе утро. Да, 8 часов и 5 минут.

0: Так, ну,
1: похлопаем?
0: Значит, да, похлопаем, поиграем еще и расскажем, что касается дня сегодняшнего. Ну, как бы, чем он замечателен с точки зрения астрономии, астрологии и прочих отметочек.
1: Давай напомним всем тем, кто сейчас включил радиоприемник. Это частота 88.6 FM, это Радио Рокс, Рига, город, представляет вам Шизгару. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов, и сегодня у нас 7 сентября.
1: Вот что у нас впереди. 39 дней, и наступят они, осенние каникулы. Это я сейчас вашим чадам обращаюсь, которых вы транспортируете к местам их учебы. Помните, что прослушивание Шизгары полезно и для подрастающего поколения, потому что иногда мы совершенно кажущиеся стандартные вещи, там, которые школьная программа не позволяет считать какими-то увлекательными, а мы из этого делаем такую хорошую вот историю, и после чего люди, между прочим, перефразируя наши какие-то цитаты, получают хорошие оценки,
0: да,
1: скажем так.
0: Но, разумеется, мы вам не заменим никакой школьной жизни, да, но открыть глаза, может быть, можем.
1: Кстати, откроем глаза чуть шире при другом освещении, потому что у нас перевод часов планируется через 47 дней на зимнее время. Все это нужно будет сделать с 24 до 25 октября. Напомним лишний раз. Ну и до Нового года еще 115 дней остается.
0: Что касается погодных рекордов, то у нас сегодня, как водится, и мне кажется, что я это говорю постоянно, такой среднестатистический день, который укладывается во все рамки и границы, потому что самая теплая температура, самая высокая температура в этот день была в 2018 году, и составила она 25,7. Люди еще купались вовсю, а некоторые даже не думали вылезать из шортов и сланцев, ходя по городу. Самая низкая температура была 6,8 выше нуля, это было в 1991 году. Ну, а мы с нашими, сколько у нас сейчас на термометре, 12 градусов, мы оказываемся ровно посередине. А еще интересно, что в 25-м году было 25 градусов. Вот если бы в 26-м году было 26 градусов, тогда бы мы говорили о глобальном потеплении более тревожными голосами.
1: У нас 26 будет только с точки зрения лунного календаря. Вот к этим цифрам мы сразу переходим. А прежде чем мы по астрологии пробежимся, хотим сказать, что вот эти погодные условия предполагают, что грибов должно быть много. И дождик тебе полил в определенный момент. А у нас же примета дня. Если грибов в лесу много, зима будет долгой и холодной. Ну и при грибах все будем. И на Новый год, и не только. Ну, и в принципе, в этот день было принято, если у вас какой-то есть временной отрезок, который можно провести с пользой для себя, отправляйтесь-ка вы за грибами. Ну, а теперь, как мы говорили, цифра 26.
0: Значит, 26-й лунный день, и он несчастливый, болезни опасные. Ничего не надо начинать, ничего не надо предпринимать, потому что астрологи говорят, что принесут предприятие. Это потери и ущерб. Это один из опасных дней, в которые люди ругаются, тратят много энергии и болтают попусту. Вообще, лучше в 26-й день воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным и экономичным в делах, а еще необходимо отсечение ложных связей и контактов, избирательность общения и снятие всяческих масок. Но если, конечно, вы можете себе это позволить.
1: Злые языки могут сказать, ну, вы там двое тоже сидите там, это болтаете лишний раз.
0: И тратите много энергии.
1: Знаете, мы от энергии к эргономике сейчас переходим. Шизгара выходит при поддержке компании АЕ-продукты. АЕ-продукты — это решение для офиса, которые не просто позволяют организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
0: Например, в открытом офисе звук распространяется практически повсюду. Ну, там разговоры коллег, телефонные звонки, онлайн-встречи, все это становится частью общего звукового фона. А вот акустические панели помогают поглощать звук и снижать уровень шума. И перегородки между рабочими местами уменьшают не только шум, но и количество вот этих визуальных отвлекающих моментов. В результате сотрудники получаются защищены от стресса, а если от стресса, то значит и от выгорания.
1: А ведь простое решение-то, казалось бы, кто, вот

0: Продолжается процесс публичного доставания слов из двух гор сразу. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Слушай, а тут из многих горл стали опять охи-стоны звучать. Там, или там посылы такие, когда приходят тебе с какой-то социальной сети от какого-то знакомого. Слушай, не можешь ты проголосовать там за мою племянницу? Она принимает участие в вокальном конкурсе. Там такая
1: тоже это постигло.
0: Нина Пердыкина. Меня-то это постигло полтора или два года назад. Я уже переболел там после этого. Двойную систему защиты поставил. И на одну сеть, и на другую, кстати, тоже облачная защита. Рекомендуем. В том же WhatsApp-ике поставьте себе, и хуже не будет. Вот в настройках там все это дело присутствует. Потому что, допустим, когда человек там в каком-то другом мессенджере пострадал, там нужно сделать так. Человек, который к вам туда залез, он не только ж к вам проник в горло или в мозг. Он еще кого-то курирует, скажем так, в этот момент. И нужно просто-напросто поставить вторую степень защиты на эту...
1: На
0: этот мессенджер. И когда этот человек отвлечется, выйдет из вашего вскрытого аккаунта для того, чтобы зайти, он на тот момент столкнется с тем, что уже все, вторая там, значит, защита стоит, он уже туда не попадает.
1: Да, с другой... с этим надо спешить, то, что ты рассказываешь, потому что они же тоже развиваются. Это и через какое-то время это будет уже бесполезно.
0: И понимаешь, если раньше, допустим, в том же Телеграме тебе приходила безликая такая: «Привет, можешь проголосовать там вот как, за Нину Пердыкину, например, там, там да, она, да, она,

0: поет.
1: Сейчас
0: там,
1: они стали читать имена.
0: Они говорят, привет, там, Алексей, как дела? И там задают вопрос там, там про родственников, там, все понятно, у тети Тамары все хорошо, надеюсь. И ты понимаешь, что с тобой общаются.
1: И более того, ты понимаешь, что ты под полным контролем, и все о тебе знают. И ты это начал рассказывать почему? Потому что праздники.
0: Праздники, да. Сегодня день, Международный день полицейского сотрудничества, кстати. Этот день учредила Генеральная ассамблея ООН 4 года назад, всего лишь, и стала символом единства и взаимопомощи полицейских структур мира. Главная идея – полиция должна не только обеспечить безопасность на национальном уровне, но и быть частью международной системы сотрудничества.
1: Ну и обмениваться данными, разумеется, друг с другими, то, как раз о чем-то рассказывал, поэтому иногда кажется, а вирус ли это? Может, это полицейские структуры какого-то определенного государства тебя взломали и передают данные, а тебе полицейской структуре там какого-нибудь третьего государства.
0: И как пела Эдита Станиславна, а город подумал, учения идут. Вот.
1: Иногда кажется, что слишком много информации мы храним в наших этих социальных сетях, мессенджерах, и, может быть, никому не рассказывать, но так можно дойти и до того, чтобы не пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и отказаться от связи вообще.
0: Так можно просто взять и в переносном значении сказать «доиграться». Вот почему я вспомнил это слово, потому что сегодня Всемирный день отказа от военной игрушки.
1: Стал отмечаться этот день в 1988 году по инициативе кого-кого. Не он в данном случае, по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Там, значит, идея проведения Всемирного дня, во время которого детям предлагается вместо военных игрушек что-нибудь нормальное, миролюбивое. То есть обменять пистолеты, пушки на что-нибудь, ну, я не знаю.
0: Что... Настолки, в конце концов, автомобили, куклы. Конструкторы.
1: С одной стороны, это может быть и так, но вообще это, конечно, спорная история, потому что у меня в детстве была пушка, которая стоила очень много-много по тем меркам рублей, и она настраивалась правильно, крутилась, и счастье мое было безмерно. А можно было бы это заменить на что-нибудь такое созидательное, я не уверен. А потом дети всегда играли в войну, одни были красными, другими белыми, третьими зелеными, и не играть же мальчишкам в дочки-матери. А сейчас вот как бы я не уверен, что они играют. И лучше ли заводить уже в 5 лет свой первый блог и играть в видеоблогеров, чем играть в войну или дочки-матери. В конце концов, животные, когда подрастают, они тоже как бы там друг с другом борются и играют, и это вовсе не военные игры, а тренировка такая.
0: Мы сегодня решили вот наш подраздел изобретения, который у нас обычно каждые полчаса выскакивал, мы решили заменить у нас Шнобелевскую премию, вручали на этот раз в Швейцарии. Там, если вы вот не слышали, например, полчаса назад, мы рассказывали о том, что одна из работ была посвящена поцелуям среди других представителей животного мира. Ну и вот когда там, вот, там мы сейчас вот вспоминаем, кто во что играл, там в доктора играли, в конце концов, и нормально, и женились после этого.
1: Да, в доктора играли.
0: Да, интересно было.
1: Да, что еще сегодня? Сегодня День труда отмечается за океаном в США и Канаде. Это обычно первый понедельник сентября, да, и сегодня первый понедельник сентября, оказывается.
0: Надо же.
1: Хоть вторая неделя, да, но прошлый-то понедельник был еще 31 августа.
0: Он летним был еще, и никто...
1: Да, поэтому в Америке в этот день не работают. И здесь очень интересно отметить, что День труда они празднуют, именно отказавшись от того самого труда. Ну, а потом понимаешь, что, как бы, в общем, всегда так было.
0: Ну, если... что, 1 мая, когда был там трудящийся, солидарный, там, пошли бухать, все.
1: Вот то же самое. А на самом деле, конечно же, придумали профсоюзы, потому что нужно было сделать праздник для рабочих. А еще злые языки говорят, что, конечно, главная идея заключается в том, что нужен какой-то праздник народу в промежуток между Днем Независимости в Соединенных Штатах и Днем Благодарения.
0: А бедненькие, да.
1: Бедненькие, надо было ждать аж целых почти полгода.
0: Представляешь, продавцы хот-догов, которые там и массой другой полезной пищи, которые там миллиардами продавали всю эту красоту. Чего это мы застоялись-то на этом месте? Да, давай еще какой-нибудь праздник там. Пойдем еще накоптим чего-нибудь там на свежем воздухе. Кстати, насчет свежего воздуха. Сегодня главный праздник, главный повод вообще вселенский. Сегодня Международный день чистого воздуха. Тоже недавний праздник. 6 лет только в этом году его 6 лет, как его приняли.
1: А мы давно уже сделали вывод о том, что ООН большинство праздников, которые нас удивляют, приняли уже в 21 веке. Вот День чистого воздуха, День чистой воды, День охраны воздуха тоже такой будет, как и, в общем, охраны воды. Но плохого в этом ничего нет. Были деньги, было желание что-то отметить и привлечь внимание к тому, что на самом деле воздух у нас страшно грязен. Он у нас загрязнен, самое главное, не просто так какими-то другими газами или чем-то еще, а именно результатами нашей деятельности, промышленными и прочими нашими отходами. И более того, вот посчитали эти сотрудники ООН или те, кому они заплатили за эти подсчеты, что 99% территории земного шара подвержено воздействию загрязнения воздуха. Я бы, если честно, на 99 не останавливался, потому что 100% территории земного шара подвержено загрязнению, потому что если воздух грязен, то дойдет до каждого.
0: Даже до северного и до южного полюсов, где, казалось бы, загрязнять-то некому на данный момент, но атмосфера у всех одна.
1: Здесь весь вопрос, как считать и сколько стоит.
0: Ну, тоже верно.
1: Сколько молекул грязного воздуха надо найти вот в этой самой атмосфере?
0: Ну, смотрите, мы с вами сейчас стартанули в тот самый понедельник, когда и там ночь становится все длиннее, и цены на бензин тоже приятно, в кавычках, удивили. Там, знаешь, еще так посмотрел в четверг. Ну, как бы вот сейчас выходные будет, там, и кругом станет все оптимальнее. Нет, оптимальнее не стало, так что много сюрпризов, но атмосфера у нас у всех одна, вот. А эфирное пространство, надеюсь, тоже у нас с вами общее, поэтому если самому привычнее там встречать утро с Шизгары, так...
1: Ты расскажи другому.
0: Обязательно. У нас же сарафанное радио тоже есть.
2: Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-визлас.лв.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» АЕ «Продукты».
1: А кто сегодня придет на свое рабочее место и получит поздравления от коллег, это обладатели первых цифр в своем...
2: Хотел сказать, обладатели нового кресла.
1: Нового кресла.
2: Или настраивающегося стола.
1: Но это если начальство позаботится, или вы сами проявите инициативу, послушав «Шизгару». Итак, все те, у кого день рождения 7 сентября, принимайте поздравления. Давайте посмотрим, кто родился в один день вместе с нами. Но с вами, конечно.
2: Начнем этот список с королевы-девственницы Елизаветы I, которая родилась в этот день в 1533 году. Правила Англии 44 года. Но я, знаешь, скажу, что несмотря на то, что считается, что это отдельная история, в Англии больше тех, кто говорит о ней, скажем, нелицеприятные вещи и, мягко выражаясь, не любит эту королеву.
1: Давайте поступим по-другому. Давайте окунемся в школьную программу по биологии, допустим, математике.
2: И рисованию.
1: И рисованию заодно. Вспоминаем Жоржа Луи Леклерка де Бюфона. Он, во-первых, он аристократ. Во-вторых, он французский натуралист. Не нудист, а натуралист. Биолог, математик и естествоиспытатель.
2: Ну, а нам он ценен тем, что он оставил иллюстрированную энциклопедию животного мира, в общем, которая цена нам не только как красивые рисунки, но и как какие-то первые рисунки каких-то животных, экзотических видов, которые в наших краях не водятся.
1: Или которые вообще уже не водятся. А тогда еще, когда вот нарисовали, их еще вот кто-то застал.
2: Да, значит, что касается представителей мира искусства, Александр Куприн родился в 1870 году в этот день, и Гала Дали. Гала Дали, понятное дело, имела отношение к искусству опосредованно, хотя, может быть, сама тоже рисовала хорошо, а не только муж ее, Сальвадор, за нее рисовал все.
1: Ну, а подружки говорили, Галка такая громкая, такая суетливая, вот и за то...
2: Зато борщ умеет варить.
1: Это да. Пойдем по списку, да, вот американский хирург, пионер ортокоронарного шунтирования Майк Эллис Дебейки родился в этот день, поэтому вся медицина, практикующая и оперирующая, тоже помнит этого человека.
2: Еще в этот день родился американский предприниматель Дэвид Паккард. Тот самый, который является половиной Хьюлита Паккарда, который со своим другом организовал компанию по производству вот этой вот офисной, можно сказать, техники.
1: Ну и для тех, кто привык готовить в казане, знаете, что фамилия Казан, она может по-другому сказаться. Элия Казан родился, американский режиссер театра и кино, дважды лауреат премии «Оскар». Надо сказать, да кто его помнит? Он родился в 1909 году. Казан вывел в звезды таких молодых и таких малоизвестных на тот момент актеров, как Марлон Брандо, на минуточку, Джеймс Дин, Уоррен Битти. В его фильмах одни из своих лучших ролей сыграли Вивьен Ли, Эва Мари Сейнт, Кэрол Бейкер и сама Натали Вуд. Вот так вот.
2: Ну, добавим еще одного режиссера к списку, потому что сегодня день рождения у Кирилла Серебренникова, режиссера театра и кино. И перейдем к рок-н-роллу, который у нас сегодня представлен двумя дивами. Значит, первая дива — это Глория Гейнер. Она, конечно, не совсем рок-н-ролл с точки зрения аранжировки, но рок-н-ролл с точки зрения того, что на душе и в сердце. И еще одна дива родилась сегодня — это Крисси Хайнд из команды Pretenders, которая была всегда такой, знаете, кумиром юных, увлеченных современной рок-музыкой в 80-х. Вот как загнул.
1: Вот такие претенденты
2: такая,
1: были, да.
2: Такая девушка с черными волосами, мечта любого рокера. Я тогда думаю, что вообще популярность Pretenders была бы совсем не той, если бы не было у них такой харизматичной певицы.
1: Вот видите как, начали с королевы-девственницы, а потом все равно закончили приличным. Закончили дамой, исповедующим рок-н-ролл. Примите поздравления еще раз, рожденные 7 сентября. Спасибо, что выбрали для принятия поздравлений именно частоту 88.6 FM.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения, раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiska Fabrika.
2: Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: утром на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
1: Двигайтесь в направлении своего рабочего места, мечтайте о новой офисной мебели. Вот вам и наши партнеры. 8 часов 46 минут, это латвийское время. Мы же из Риги вещаем, это «Шизгара». Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов.
1: Мы вспомним сейчас о том, что в Швейцарии на целый час меньше. Швейцарские часы, конечно, это очень надежная позиция, но мы сейчас будем говорить про Швейцарию как место проведения этого Шнобелевской премии этого года. Но учитывая то, что Шнобелевской премии в этом году исполнилось 35 лет, представляете, как вот начали в 1991 году веселые студенты из Бостона, да, первыми кто там начал?
2: Я думаю, да. Но они всегда 35 раз проводились в Бостоне. Потом придумали, что так как само мероприятие пользуется успехом, спросом, там транслируется и билеты раскупаются, можно делать выездные сессии. И даже пытались сделать так, чтобы там приезжали в Европу куда-то. Но вот в этот раз первый раз официальная церемония, она единственный раз в Цюрихе. Значит, я вам скажу, что нам с вами повезло, потому что у нас есть отличный перевод этой премии, потому что по-английски она называется Ig Nobel Prize, ну, как бы имея в виду игнорирование или какие-то там научные открытия, которые все проигнорировали, потому что они, с позволения сказать, идиотские, а на самом деле они заслуживают внимания, потому что заставляют улыбнуться, а потом подумать. Ну и нам повезло, потому что у нас вот эта Шнобелевская премия, здесь нет немножко игнора, но зато весело.
1: И игра слов идет, и опять-таки добродушная пародия на Нобелевскую премию ежегодно присуждают, цитата, за достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом-то все-таки задуматься. Ну, есть там 10 номинаций, однако список может меняться. Из года в год мы уже о нескольких номинациях успели рассказать. Давай к медицине, что ли, перейдем?
2: Значит, премия за медицину была присуждена японскому ученому Такудзи Уно, посмертно, правда, за исследование аэродинамики процесса сморкания.
1: Ну, кто из нас в детстве не пытался все это дело отследить, тоже устаканить? Плевок там с 9-го этажа, с балкона, а потом приседание, чтобы никто не увидел, откуда это полетело. Ну, да, все да. Это знакомое нам.
2: Да, ну, а здесь еще, знаете, надо добавить, что для японцев это вообще особая история. У них
1: про очень, сопли?
2: Очень сложно со сморканием и насморком. Это является таким просто, ну, как бы вызовом обществу, особенно если это делать за столом, это вообще как бы невозможно. Но исследовать аэродинамику этого процесса, это очень важно и полезно.
1: Ну, помнишь же, первые сипоку, которые там, это харакири, которые, это человек сморканулся не в нужный момент, должен встал, я самурай, я ухожу, все, до свидания.
2: Смотрите, я говорил, что много премий, много номинаций связано было с биологией. Ученые из Бразилии и Австралии получили именно в номинации «Биология» премию за то, что множество раз осторожно наступали на различные части ядовитых змей в разное время суток, ну, при разных температурах и так далее, чтобы выяснить, что в итоге побуждает, а что не побуждает змею укусить человека. Ну,
1: и
2: потому что это миф.
1: Хорошо, и что, ему что-то выяснить-то удалось?
2: Миф, я имею в виду, что змея кусает. Змея просто так типа кусать не будет, пока ты и куда-то не наступишь. А вот куда ей надо наступить? Удалось выяснить, что змеи чаще нападают днем и при более теплой погоде, а также если наступить им, оказывается, не на хвост, а на голову. Я думаю, что если наступить на голову кому угодно, он укусит.
1: Ты попутал, скажет та же самая там кобра. Про физику поговорим. Рэнди Хёрд с коллегами, представляющие и Канаду, и США, и Китай, мало тогда еще и Саудовская Аравия, удостоились награды за теоретические экспериментальные попытки разработать писсуар, предотвращающий разбрызгивание.
2: Ну, согласись, ценная история.
1: Мечта, я тебе скажу. Первым шагом к созданию оптимальной конструкции стало вычисление угла, под которым струя... Девушки, вам интересно? Ну, а почему нет? Попадает на поверхность. То есть для людей он составил 30 градусов. Ну, а второй шаг — это разработка писсуара такой формы, которая бы, я бы сказал, бы захват вот, обеспечивала. То есть оптимальный угол для мужчин разного роста. А замечал, кстати, вот, допустим, ведь есть писсуары, вот, я не знаю, вот, девочки в курсе, что есть такая позиция, писсуар, и некоторые люди, у которых есть возможность, устанавливают это дело дома, потому что это кажущее, что это только для него, для представителей сильной части населения, с его точки зрения, но с другой стороны, говорит, а кто за этим, а кто мыть будет, но потом умная женщина понимает, ёлы-палы, Ну так проще справиться один раз с такой позицией, чем потом вокруг места общего посещения.
2: Ну и вот, и на самом деле авторы остановились на изогнутой структуре, которая напоминала о раковине Наутилуса.
1: Ой, хочешь?
2: Я пытаюсь себе представить, не могу почему-то.
1: Наутилуса?
2: Ну, Наутилуса, раковина, она же закрученная.
1: Звонок Бутузова, тут-ру,
2: а, какая? Изогнутая структура, которая закрученный такой писсуар получается.
1: Ракушка такая, а в какую сторону? Ты, знаешь, как привыкли там, хочешь послушать море? Да, на тебе этот писсуар. Слушай, хочешь, я тебе исповедуюсь?
2: Ну?
1: Национальный парк Кемери.
2: Так.
1: Там вот где... Водонапорка, которая сейчас смотровая площадка, да, такая есть. Рядышком стоит вполне себе достойный вот этот комплекс.
2: С кафе внутри.
1: Нет. Это еще более достойно. Там стоит парковка, и на ней стоит вот этот, вот знаешь, модуль туалета, который вот в Юрмале привозят, ставят на сезон. Ну, то есть, ну, да, все цивильно. И там мужской вот писсуар, там такой, знаешь, кнопочку нажми. Вот кнопочку нажми, и кирдык. Оно потом стало гейзером. Оно идет. Я побежал стучать. Help. Я честно хотел остановить, но в тот момент вот как раз в будке, где кто-то должен быть, в будке никого не было. И честно я ориентировался. Вот. Оно, правда, остановилось, но остановилось после того, когда уже... Вот такая страшная история.
2: Да, но здесь надо отметить, что писсуар, который предотвращает разбрызгивание, если струя извне, он должен предотвращать, по идее, симметричное разбрызгивание, если там гейзер изнутри.
1: Слушай, но с ракушкой красиво.
2: Да, ну и закончим мы с Шнобелевской премией на премии мира. И здесь все, в общем, как бы можно сказать, очевидно, но тем не менее работа на этот счет была сделана. Шнобелевская премия мира была вручена за то, что мы больше всего ценим друзей, которые враждебно настроены к нашим врагам.
1: А, друзья наших, я понял.
2: То есть самые ценные друзья, да, это враги наших врагов.
1: Да, красиво.
2: Наши друзья.
1: Слушай, поговорим о мирных отношениях в вашем офисе. Шизгара выходит при поддержке компании АИ-продукты. АИ-продукты – решение для офиса, которое не просто позволяет организовывать рабочее место, сделать так, чтобы люди шли в офис с улыбками за удовольствием.
2: Ну и начать можно с самых простых вещей. Можно, например, проверить высоту кресла, правильно расположить там монитор, то, чем чаще всего пользуетесь, разместить так, чтобы для этого было легко дотянуться. И стоит обратить внимание на собственные привычки. Вот встаем ли мы в течение рабочего дня, есть ли у нас место, где можно спокойно там сосредоточиться и, наоборот, поговорить с коллегой, не мешая всем остальным. И хорошая рабочая среда не обязательно. Обязательно начинается с большой перестройки офиса. Иногда достаточно нескольких продуманных изменений, которые можно сделать, ну, прямо уже сегодня.
1: АИ-продукты помогут оценить рабочее пространство, подберут решения конкретно под его потребности, от эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонированного офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств. Вся информация airprodukty.lv и вопросы по телефону. Там каждый очень много двоечек будет, легко запомнить. То есть сначала 6-7, а потом 6-2, 5-2, 7-2.
0: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Я пью до дна. За тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти пятая часть жителей Латвии поддерживают более высокие налоги. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития Латвия-2050. Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.
2: Про исследования.
1: Почти треть, или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31%. Жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям – появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможность менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым – 28%, в Литве – 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина, или 49%, планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, не отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу Шизгара АЕ Продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: Полезно, приятно, позитивно. Вот традиционно, что можно сказать о прослушивании Шизгары.
6: Потому что с Шизгарой море по колено, горе по плечу, и все, что по горлу, уже как бы уходит на второй план.
5: Представляешь, Шизгары там море по плечу и горы по колено. Вот такая может, да, перестановка быть. 9,4 минуты, кстати.
6: Главное, весело.
7: Снова ветер потерял.

0: Важнейшее из искусств, как говорил один классик, это цирк и кино, а у нас важнейшее из искусств это прослушивание рок-музыки, а в перебивках еще идут голоса. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас сейчас 9 часов 8 минут, хотели вам напомнить, что автомонитор у нас в отпуске, но если вы что-нибудь на дорогах увидите, вы нам пишите на WhatsApp 229-4949.
0: А мы расскажем о том, какие цифры вас сегодня подстерегают. Смотрите, 39 дней пройдет, начиная с сегодняшнего дня, и придут вот они, осенние каникулы. А до перехода на зимнее время, это произойдет в ночь с 24 на 25 октября, остается всего 47 дней, напомним. И Новый год сам по себе придет через 115 дней.
1: Ну, а можно было еще каких-нибудь накидать вам даты отсечек, но мы решили, что вот это самое главное. Вот особенно эта цифра 115 дней до Нового года, и он так стремительно приближается, вот всего ничего осталось.
0: Помнишь, когда мы про приметы говорим, про птичек разных, я говорил, что есть у меня такая заводь одна, которую я каждое утро еду вот и проезжаю мост через реку и смотрю, вот там с правой стороны обычно цапля стояла, задумчивая такая. Мне как раз, думаю, там осень там придет, они там творить, думать начнет. Так, а рыбаки все время сейчас, каждую ночь. Я понимаю, что вот когда я еду на работу, это где-то в 6:20 примерно происходит в этот момент, и там как раз вот рыбаки снимаются и цапля. Когда же вам наконец-то это все наскучит, надоест?
1: Но цапля по-прежнему там.
0: Не было сегодня, потому что, опять-таки, рыбаки были. Я говорю, ни к чему придраться. Смотрим на грибы. У нас же как, если много грибов, то это значит, зима будет у нас такая холодная, настоящая. Поэтому сегодня что можно делать? Отправляться в лес за грибами, еще собирать рябину до первых заморозков.
1: Я, кстати, посмотрел после нашего с тобой разговора на обычные рябиновые эти деревья, мимо которых я иногда хожу. Да не так-то много рябины в этом году, и не такая уж она ярко-красная.
0: Не такая, да?
1: Да, все. Это означает, что, а может быть, зима будет мягкой. Хотя, говорят, грибов много, а если грибов много, то зима будет, наоборот, длинной и холодной. Вот и кому при этом верить?
0: Слушай, я знаешь, что отметил? Когда бывают года, когда яблок не так много урожай. Вот, и... Ну, говорят, и в этот же год, получается, желуди зато не так активны. То есть, объясню, когда у тебя или у соседей, которые с тобой рядышком есть, растут дубы, и оттуда залетает вот это большое количество желудей, тебе приходится потом эти... Куда их девать-то? Свинок на всех не найти. Это ж в зоопарк звонишь и говоришь, слушайте, хотите там мы вам желудей? Говорит, вы уже 115-й сегодня, там, спасибо, делайте сами этих...
1: Оленчиков.
0: Ну, как, вывозим, слава богу, там есть структуры, которые привозят и бесплатно там забирают там, в мешках. Но я к чему? Вот когда много яблок, это значит, жди, будет много желудей. И наоборот.
1: Да.
0: Это от себя отметил.
1: Но что касается зимы, то пока непонятно. Вы помните, в прошлом году мы ввели там счет приметам.
0: Сбились?
1: И не то, что сбились, но в итоге выяснили, что здесь замечай, не замечай, все равно зима будет как получится. А в прошлом году зима была ни вашим, ни нашим, потому что она ровно началась как-то там 1 декабря или 1 января, даже не помню.
0: Это показательные выступления такие
1: отрубило
0: были?
1: Отрубило несколько месяцев, четенько не на очень низкой температуре и ушла. И не назвать ее ни снежной, ни холодной, и, с другой стороны, теплой и затяжной тоже. Значит, что касается астрологии, у нас сегодня 26-й лунный день, говорят, что болезни опасны, поэтому здоровье бережем, ничего не начинать, ничего не предпринимать, лучше вообще в 26-й лунный день воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным и экономичным в делах, ну, с точки зрения своих энергетических затрат, да, ну, и вообще в 26-й день луны высока вероятность ограблений, поэтому надо еще быть внимательным.
0: Смотрите, ограбления бывают разные. Напоминаем, опять-таки, участились вот эти самые мошенники телефонные, с одной стороны. С другой стороны, люди, которые там предлагают вам поголосовать там во всяких там мессенджерах. Там, причем теперь они делают извращенно. Если раньше это было безлико, типа, эй, привет, проголосуй, пожалуйста, за дочку подруги. Она там поет на...
1: И подруга называется настоящим именем.
0: Нет, я же тебе говорю,
1: моей подруге.
0: Раньше было просто безликое такое имя подруги, которое когда-то где-то там кто-то поет. Теперь все в порядке там. Леш, привет, как дела? Там несколько вопросов даже могут быть по разных близких. То есть настолько стало изощренным, поэтому все конкурсы уже отзвенели, друзья. Да. Сейчас уже показательные выступления идут. Давай от экономики к эргономике перейдем, поскольку с нами АИ-продукты.
1: А и продукты предлагают решения для офиса, которые позволяют не просто организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием и с удовольствием туда же и возвращались.
0: С чего нужно начать? С простых вещей. Ну, смотрите, вот кресло стоит. А ну-ка проверим его высоту. Правильно нужно расположить монитор. То, чем пользуемся мы сейчас, разместить нужно так, чтобы до этого было легко дотянуться. Или слишком близко не ставит. Еще стоит обратить внимание на собственные привычки. Не проводим ли мы много времени в одном положении? Встаем ли мы в течение рабочего дня? Попа двигается или нет? Если у нас место, где можно спокойно сосредоточиться,

0: Смотрите, у нас праздники есть. Прямо сегодня в понедельник, что можно отметить. Мы же говорили о том, что сегодня Международный день полицейского сотрудничества. Не так давно этот праздник учредили. И, кстати, значительно раньше, до этого, в этот же день решили люди предложить отказаться от военной игрушки. Инициатива Всемирной ассоциации помощи детям, лишенным родительской опеки. Идея проведения этого праздника, ну, вместо того, чтобы взять военные игрушки, обменять нам какие-то другие. Какие?
1: Мирные.
0: Ну, мы говорим, какие? Говорят, настольные игры. В настолках там есть тоже.
1: Конструкторы. Такие, да.
0: Конструкторы. Из конструкторов тоже можно что-то военное сделать.
1: Авиамодели. Я сразу подумал, авиамодели, которые я клеил в детстве в большом количестве, а там просто один шаг до военной игрушки.
0: Да или просто 70% было этих моделей.
1: Военных самолетиков, конечно.
0: Абсолютно.
1: Да, но на самом деле поздно начали, я вот скажу тебе. Если бы они начали не в 88 году, а немножко пораньше, то, может быть, и траектория вот развития всех этих геополитических событий была бы другой. Но не могли начать раньше, потому что призови они во время, там, например, Вьетнамской войны, потому что давайте отменим военные игрушки и перейдем на мирные, их бы сразу объявили в том, что они не поддерживают там, типа, правительство Соединенных Штатов Америки, ну и так далее. И, в общем, сложная история.
0: Хорошо, что есть нейтральная Швейцария, в которой там это можно было сделать. Но, опять-таки, видите, даже Шнобелевскую премию, то есть забавные вот эти вручения, с одной стороны, кажется, антинаучное, с другой стороны, если вкопаться, там сначала только весело, ну, там просто беззаботная хихиканье, а потом понимаешь, какая-то глубина в этом есть. Так вот, Шнобелевскую премию, о которой мы говорили, в этом году не в Бостоне решили проводить вот эту номинацию, а именно в Швейцарии.
1: Да, и потому что многие ученые рисковали тем, что им просто визу не дадут, и они не смогут приехать.
0: Так вот, есть некий

0: повод, который тоже родился в Швейцарии. Как не поверите, это праздник барабанщиков. Да, понятное дело, что там барабанили и там и на Востоке, барабанили в Африке, барабанили в такт, каждый сам по себе барабанил.
1: Барабанит просто сердце.
0: И вдруг, представляете, Афины, открытие Олимпийских игр в 1896 году, эти уже современные, и появляются музыканты из Швейцарии, которые привозят с собой барабаны. Ну, понятно, народ начинает там, а чё? А почему швейцарцы? Чё, у нас барабанов нет? Потому что умные.
1: Ну, да.
0: Сообразили и всё.
1: Да, и устроили шоу. После этого все начали с них брать примеры, начали делать это именно так. Ну, а потом закончилось это тем, что все начали приезжать в Швейцарию для того, чтобы 7 сентября устраивать праздник барабанщиков и показывать свои оркестры, в которых непременно должно было быть соло на барабанах во время вот какой-то там... какой-то программы этого оркестра.
0: Это я, по-моему, рассказал, когда в кабаке в каком-то там, знаешь, когда там уже под занавес, когда уже все расходятся, кто-то из Кавказа кричит: «Эй, оркестр домой, барабанщик пусть остается, и так хорошо будет».
1: Да, ну а мы понимаем, что это не день барабана, а день именно барабанщиков. Ну, каких барабанщиков мы помним? Ну, давайте начнем с Ринго Старра. Потом продолжим этот список Джоном Бонемом из Led Zeppelin и Яном Пейсом из Deep Purple. Ну и дальше уже вы сами выбираете в соответствии с вашими увлечениями. Будет ли это, например, Копланд или там еще кто-нибудь?
0: Или Борис Лившиц, группа Би-2.
1: Пудум-пудум. Ну, например, да.
0: Сегодня стук барабанов применяется для лечения больных в Индии, для изгнания злых духов. Там шаманы, там сразу многие...
1: Не только в Африке.
0: Там несколько континентов.
1: Я-то думаю, а что у меня сосед стучит? А он, оказывается, злых духов выгоняет.
0: Дух от него, ух, какой бывает от соседа. По пятницам как начнет, наверное, нет. Считается вообще, что звуковые волны низкой частоты, которые издают музыкальные инструменты, избавляют от остеохондроза, разбивают дамы, жировые отложения, камни в почках не хуже, чем современное медицинское оборудование.
1: Да, ну а вообще игра на ударных — одна из практик китайской оздоровительной системы цигун. И некоторые люди утверждают, что барабанный бой снижает давление. Но это, наверное, зависит уже от темпа. Потому что можно так постучать, что давление подскочит, а можно так, наоборот, подстучать, что давление немножко и упадет.
0: Это раз в полминуты. Бам!
1: В общем, мы решили, что жить без ритма невозможно, поэтому сегодня празднуем День барабанщика.
0: Месье, вы сбиваете с ритма весь Париж. Помнишь, про дворника это был, нет?
1: Нет.
0: Ну, когда там ну как, дворник метет, там сначала... И вдруг начинаешь... И там из окон... Алло, месье, месье, вы сбиваете с ритма весь Париж. Вот, прошу прощения.
1: День труда сегодня отмечается в США и Канаде.
0: Я именно это имел в виду. Там.
1: Они придумали это как праздник для рабочих. Профсоюзная организация это сделала. Профсоюзы еще уже в конце 19 века в США были сильными. Но злые языки утверждают, что просто нужен был какой-нибудь повод для праздника в Соединенных Штатах между Днем Независимости и Днем Благодарения. Ну, это получилось так, что это День труда. При этом в День труда никто не работает. Не работают ни банки, ни офисы многих компаний. Работают только самозанятые. Ну, им куда деваться?
0: Самозанцы работают.
1: Они, может быть, даже, кстати, и в профсоюзники не входят, эти самозанятые. И поэтому вот у них доля такая.
0: Слушайте, ну там южнее, чем вот эти две страны, которые сегодня отмечают День труда, а именно в Латинской Америке, сегодня День независимости Бразилии. Отмечает большое государство. Национальный праздник посвящен провозглашению независимости Бразилии от Португалии в 1822 году. Язык, конечно, остался португальский. Никто с этим языком ничего там не стал делать, не памятники ломать там португальцам, которые открывали, потому что, ну, как бы на это все равно все опиралось. Ну, что дурака там уже. Образованные люди в Бразилии живут. Самолеты делают прекрасные, между прочим. Embraer, я имею в виду. Парк, авиапарк приличных авиакомпаний европейских, между прочим, на, не знаю, в процентах насколько, но там та же Люфтханза, там же тот же Лот и Бери, они летают вот ничего себе вот на бразильских самолетах.
1: А еще мы знаем несколько гонщиков таких
0: вполне себе
1: бразильских. Ну, я уж не говорю про девушку из Ипанемы, можно сказать, ту самую или тех самых девушек из Ипанемы.
0: Ну, давай.
1: Или с Ипанемы. Наверное, все-таки, учитывая, что это пляж Ипанема, по-русски правильно говорить не из Ипанемы, а с Ипанемы, с пляжа Ипанема, во как.
0: Ну, давай тогда еще про парней поговорим с другого пляжа, который там, ну, когда в детстве научились играть в футбол, потом из этого сделали просто культ, религию, и такого количества экспорта футболистов бразильских нет. Аргентинцы идут на втором месте. И нет, видишь, я плавно перехожу уже на спортивные рельсы, вас устанавливаю.
1: Дело спортивные в том... новости у нас буквально через 6 минут. Но еще мы хотели вам напомнить, что если что-то там на дороге увидите интересное, вы нам на WhatsApp пишите 229-49-49-49.
0: Есть же WhatsApp.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Россия.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lb un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Вся палитра людей, которые себя обозначают как рокеров, звучит здесь на частоте 88.6. Бывают вот такие рокеры, бывают рокеры совершенно другие. Главное, что формат наш, он нравится и тем, кто постарше, и тем, кто вот только начинает свой путь. Например, сегодня вот в школу отвезли, родители говорят: о, ничего себе, радио Рокс, буду слушать.
1: Какая интересная песня, говорит он.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Ну, а вот мы дождались энергичные новости спорта.
0: Слушайте, ну давайте мы опять-таки помним о том, что у нас первый выпуск спортивного характера на этой неделе. Спорта будет много. Давайте про USA Open расскажем. Во втором раунде женского парного разряда Алена Остапенко, первая ракетка Латвии, вместе с Эш Уэй, которая выступает за Тайвань, обыграли пару Сара Сарбисторна, испанскую спортсменку, и Марии Бускову, это чешка, очень хорошая, кстати, 6-1-7-6. То есть второй был более плотный, но произошло и произошло. Поздравляем. Ну и что касательно вообще US Open, мы смотрим на том, что с точки зрения турнирной таблицы меняется, а вообще курьезы, которые происходят. Вот, например, Зверев, когда обыграл Кентона Эллиса во втором круге US Open за 4 часа 33 минуты, кстати, по пути сумел переобуться прямо во время гейма, а потом еще и сменить носки. И как всегда, вот семейные разговоры немецкой семьи Зверевы, это что-то. Там не так, как у Бублика. У Бублика там казахстанский спортсмен, там на мате идет. А тут, значит, дело в том, что есть правило, которое предписывает, что если обувь опасна, а в тот момент кроссовки Зверева постоянно оставляли мокрые следы на корте, и судья может разрешить дополнительную паузу. Вроде как выдохнуть можно. Этим и воспользовался немецкий спортсмен. Соперник ждал целую вечность, как казалось спортсмену, а потом брейк, и вот выиграл Александр матч. Как вам такие приемчики? Это школа Рафа Ходора действует. Вместе с братом на корте расслабляться не получается. Ну и диалог у них был такой. Че у тебя? На. Стельки. Ты там ноготь сломаешь? Да ничего не сломай, отстань. Фраза с другого конца корта на USA Open. Немецкая команда говорит: ты дурак, что ли? Ответ: потом. Нет, ты просто идиот. Ну, в итоге вот человек прислушивается к брату. Ну прелестно. Вот. Кто-то курит травку. Соболенко прервала матч US Open из-за странного запаха на корте. Арина даже обратилась к судье на вышке, говорит: слушай, ты что, говорит, не чувствуешь, что ли? И после победы над Рахимовой белоруска обратилась к болельщикам: слушайте, ребята, вы делайте, что хотите, курите что угодно, расслабляйтесь по полной, я не против, но, пожалуйста, не делайте это рядом с кортами. Не просто справляться с этим запахом, когда пытаешься выкладываться на полную. Я пытаюсь, сказала спортсменка из Белоруссии, сконцентрироваться, и, конечно, это меня отвлекает. Вот, Арина разбирается и с соперницами, и с запахами, то есть соперники... А, теперь про футбол поговорим. Сначала там про Францию. Соперники, бойтесь, Луис Энрике остается в ПСЖ, новый контракт подписали на 4 года. В Германии только второй тур завершился, а неожиданностей полно. Бавария все-таки оступилась, перехвалили мы ее в пятницу. В Гальзенкирхене 0-0, вообще этого никто не ожидал, думали, там как минимум 2 привезут. Шальке устоял под натиском мюнхенцев, вратарь Кариус хороший, сыграл просто великолепно, и защита у хозяев постаралась на славу. Ну, а дортмундская Боруссия продолжает побеждать на выезде, а в данный момент оказался обыгранным Хоффенхайм. 3-2. В Англии новый сезон АПЛ постепенно набирает обороты. Третий тур у них уже идет. Получился достаточно миролюбивым. Начнем с центрального поединка, в котором сошлись лондонский Арсенал и Челси. Канониры в волевом стиле справились с аристократами 2-1. Но очки не терял и Манчестер Сити. Горожанам хватило одного гола для того, чтобы переиграть Ковентри. Теперь про... Давно что-то про голландцев мы не говорим. Хотя, помнишь, юбилей клуба ПСВ отмечали. Эредивизия перед стартом общего этапа кубков, а на этой неделе стартует кубок Лиги Чемпионов, то есть продолжается. Центральным событием стала ошибка Аякса и ПСВ. Действующий чемпион увез победу из столицы, причем победный гол забил Гёртайда. Представляете, этот Лёцхарл стал первым футболистом, который забивал на Круиф-арене и в форме Фейенорда, и теперь уже в футболке ПСВ. Сын легендарного Роланда Кумана стал первым вратарем в истории чемпионатов Нидерландов. Это уже я про другую игру, но тоже из Голландии. Который сделал дубль. Еще раз, внимание. Вратарь сделал дубль.
1: Это что?
0: Куман-младший играет за Телстар. Вчера он, он вратарь, пропустил 2 гола в матче с Камбуром, но сам же потом забил 2 в ответ. Сначала реализовал пенальти не в овере в каком-то, на 63-й минуте. Представляешь, люди фалят на там 63-й минуте. Вполне себе там, скажем, еще увертюра второго тайма. Говорит, кто у нас пенальтист? Воротчик. Та-та-та-та-та-там. А потом еще на... После 90-е, там уже 11-е добавочное было. В общем, весь в папу, хоть и стоит.
1: Ну, зрелищное, я бы сказал. Зрелищное решение такое, что вратарь берет пенальти.
0: Ну, круто. Причем ну, да. 2 за игру. Завтра у нас Лига чемпионов, как я уже говорил, а сегодня 2 футбола латвийских, даже весьма рижских. Чемпионат Латвии РФШ Лепа сегодня и Рига Даугавпилс. Обе игры в 19:00, разорваться у вас не получится. А так вот, приятного просмотра. Главное, без травм.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Латвия. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Карта лояльности «Веселиба» уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. «Ветерон Кидс» – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты «Веселиба».
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: «Мэнес-аптека» – рецепт твоего здоровья.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
10: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Знаешь, как в том анекдоте, когда лифт спускается, там, и оттуда эксгибиционист такой выскакивает, распахивает полы, и женщина с пакетами приходит, блин, точно, яйца забыла купить в магазине. Вот тут к тому же услышал кто-то песню, там, кефир, полбатона, и у тебя сразу пазл складывается. Главное не забыть, да, если там сегодня там установка дана, посетить магазин и все такое прочее. Вы слушаете Шизгару, это...
1: Это, да, вот, ваше любимое утреннее шоу.
0: Злой. Культурный слой. Пошли.
1: Культурный слой — это то, что происходило в этот день с точки зрения культуры и искусства, и что запомнилось нам и вошло в историю. Ну вот, например, в 1911 году, 7 сентября, Гийом Аполлинер, поэт, помещен в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра Моны Лизы. Понятное дело, что он мог это сделать, с одной стороны, потому что парень был хоть куда, с другой стороны, не мог, потому что, в конце концов, он поэт, а не похититель. Но так как время это было громкое, поэты куражились ого-го.
0: Причем по всему миру. Там...
1: Судя по всему, что-то там сгоряча наболтал, и кто-то на него стуканул, в связи с чем его и взяли.
0: А представляешь, допустим, такая совершенно, вот нравится девушка, а девушка такая, знаешь, такая альтернативная альтернативщица, а ты такой поэт-задохлик такой, а тебе произвести впечатление, а хочется, она говорит, слушай, знаешь, кто вот мне глазки стоит, говорит, слышь ты. А я Мону Лизу подрезал.
1: Вот таким голосом поэт задохлик не говорит. Поэт задохлик говорит, а я Мону Лизу.
0: Хорошо, да.
1: Я вот думаю, смешно.
0: Угадай, какую картину я спер? Джоконду или Мона Лизу? И она такая, ой, а я не знаю ни ту, ни другую.
1: А с другой стороны, шутки шутками, но ведь именно поэты могут совершить вот такой вот поступок. Поступок с большой буквы «П». Значит, кража Моны Лизы из Лувра — это и есть такой поступок.
0: Поэты и писатели. Писатель Максим Горький на съезде писателей выдвинул лозунг критического реализма. Это было в этот день, но уже на 22 года позже, после того, как Аполлинера оклеветали.
1: Да, а еще, ну, как бы уже, знаете, вот бросим все эти истории начала века или первой его половины и переметнемся примерно в наше время. В 1968 году, 7 сентября, состоялось первое выступление Led Zeppelin. Тогда они еще даже Led Zeppelin не назывались, они назывались новые Yardbirds, и выступали они, вот с одной стороны, если так не вдумываться, в клубе, который назывался Glad Sax Teen Club в Копенгагене. А на самом деле они играли в спортивном зале школы Glad Sax на окраине Копенгагена. И если бы они потом не стали Led Zeppelin такой громкой группой, то это всего лишь было выступление каких-то парней в спортзале какой-то школы. Ну а так как они потом стали суперзвездами, да, и вошли в историю уж совсем, то мы говорим, что они играли в таком-то клубе в Копенгагене.
0: Ну представляешь, как клево там у Битлов там и у их каверн, там, который там вот она, пещерка такая вся из себя. А у этих школьный клуб там
1: школьный спортзал.
0: Со спецификой там раздевалок и всего прочего. Кстати, про Битлз. Джордж Харрисон признан виновным в неумышленном плагиате. В 1976 году, именно 9 сентября, суд решил, что его хит My Sweet Lord не является оригинальным произведением. Авторство мелодии, положенного в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы The Chiffons песню под названием He's So Fine.
1: Ну, вот знаете, я думаю, что Харрисон взял и сказал, да ладно, если уж так совпало, пожалуйста, возьмите с меня деньги. Харрисона оштрафовали на $580,000, это в 1976 году. Мы со Стасом тут пересчитали на наши доллары, ну, в смысле, за современные доллары, и получилось $3,444,813, учитывая всю инфляцию и так далее. То есть сумма, в общем, для многих плагиаторов неподъемная.
0: Деликатный Джордж, а как тут не вспоминаешь историю с Биг Мамой. Дама написала песню, за которую когда-то сказали, вот возьмите сколько там, $500, да? Сказали, ни в чем себе не отказывай. А вот тут Джордж Харрисон, настоящий джентльмен. Теперь поговорим о настоящих джентльменах, если это ваш босс, который следит за тем, что происходит в вашем офисе, удобно ли тем, кто работает на него. С нами компания, которая поддерживает выход Шизгара на этой неделе, это АЕ-продукты.
1: АЕ-продукты предлагают решения для офиса, которые не просто позволяют позволяют организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием и возвращались в него даже в выходные.
0: Рабочее пространство – это один из самых заметных показателей отношения компании к своим сотрудникам. Удобное рабочее место, качественное оборудование, возможность выбрать подходящую зону для разных задач. А ведь компании действительно важно, как человек чувствует себя на работе, какая у него будет производительность после этого. Конечно, никакая мебель не заменит хорошего руководства. Слушайте, руководители, достойной зарплаты, слушайте, руководители, и здоровой корпоративной культуры. Но даже кандидат, который впервые приходит вот в офис на собеседование, скажет: блин, я сюда даже за даром пойду работать.
1: Тут да, круто. Многие, между прочим, хвастаются, когда выставляют вакансии, что у нас хороший, продуманный, удобный офис. Так вот, АЕ-продукты помогает оценить рабочее пространство и подобрать решение именно под его потребности. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин и грамотного зонирования офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств.
0: Вам нужна более подробная информация? AEProducty.lv, так и есть. aeproducty.lv и все вопросы по телефону 67625272.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
4: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
5: Да. Запустили мы вот этот маховик наш, и с этим мы будем жить всю неделю.
6: Мне не покидает сегодня мысль, что как проживешь понедельник, значит, если проживешь его утро понедельника, особенно вот так вот на повышенных тонах, в хорошем смысле этого слова, то неделя вся будет легкая, веселая и принесет какие-нибудь плоды.
5: Мне понравилось, как оптимистически ты начал. Знаете, меня не покидает сегодня мысль, а я говорю, знаете, меня покидает периодически мысль. Я успеваю ее где-то поднять, подсечку сделал, бам, опять в башку засунул.
6: Но сейчас нас эта мысль покинет, и мысль нас покинет, и мы вас покинем, но ненадолго, всего лишь на чуть меньше суток.
5: Смотрите, завтра с 7 до 10, свидание здесь, частота 88.6 FM, это Радио Рокс, это Шизгара. Завтра будет вторник. Стас Флоренцев.
6: Алексей Титов. Пока.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Zināt, kārējie, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
5: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
6: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
5: Приходите, будет классно! See you soon at International House Riga Sattva!
7: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
10: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Она живая, она другой не будет никогда. Ее не удержать, не объяснить словами. И бы хоть раз, еще бы раз —

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: О-о, сила цена. О-о, замоцена.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena zem.

0: официально. ИкДНС. Максима.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
7: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии.

0: Поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: В аптеках Апотека для поддержки нервной системы. Таблетки Седатив ПЦ для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп Седалия, успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель ГА МИЕЖИС АРСТС СИЯ. Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми Арена. Билеты на билишесервис.лв.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на «Радио Рокс». Если слушать, то «Радио Рокс».

от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Если слушать, то радио «Рокс».
2: Домой!

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
9: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая фабрика.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima! No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важные условия, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о шинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем нелетними. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Ой, случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков зарегистрирована групповая страховка путешествий для пропавших в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию и транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего, подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полисы страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полюса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом будут покрыты после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Ценник, знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Собаки, покусавшие детей в Царникаве, не были повторно привиты от бешенства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникаве, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также продовольственная ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинж» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20-му разделу Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности общественного порядка». В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен.
3: Про мошенников.
1: Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно внимательными и не разглашать свои личные данные неизвестным лицам, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Антра Габре. В службу обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошенническими действиями. Один из жителей сообщил, что получил звонок от человека, который утверждал, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку через курьера. Звонивший просил назвать персональный код и адрес места жительства для подтверждения получения посылки и предупредил, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить за ее принудительное хранение. Житель в ответ на это указал, что не является клиентом Рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения в подлинности этого звонка. Рижская социальная служба не использует курьерские услуги для доставки посылок и никогда не просит клиентов по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения посылки. Служба отправляет официальные письма и документы, используя услуги ГАО «Почта Латвии». И при необходимости общение с клиентами происходит с соблюдением требований по защите личных данных. Рижская социальная служба призывает жителей быть осторожными, получая подозрительные звонки, смс-сообщения, электронные письма. Если возникают подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется сообщать о случившемся в госполицию по номеру 110. Если возникают сомнения в подлинности полученной информации, жителям следует прервать разговор и связаться с Рижской социальной службой, используя официальные каналы. Рижская соцслужба напоминает, что категорически не следует разглашать персональный код, банковские данные, пароли или другие конфиденциальные данные неизвестным лицам, подтверждать свою личность, основываясь только на телефонном звонке или электронном письме. Кроме того, надо всегда проверять информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
9: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Непохожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на человека. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйства в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзама и Видзама – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы – 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы – 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5% или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панчи Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панчи Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом – счастливый дом.
5: Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
9: Это Рокс, детка.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть, когда ты много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь. Чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Это радио, детка. Радио Рокс.

Радио Рос. Латвия.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Может быть, единственная моя заслуга и, в свою очередь, мой талант – это видеть талант в другом. Я вижу талант в человеке, и я, конечно, хочу его раскрыть. Пиши, сочиняй, говори, транслируй, оторви задницу от кресла. Да, двигайся, вот, попробуй себя в этом направлении, у тебя есть в этом талант.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

0: течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год.
1: Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.
0: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

лишь выключать. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

винки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за...

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

Отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 2 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс. Давай!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.